Всем привет, это снова Владимир Шлифер на радио «Хевротия Ришон». Мы начинаем нашу программу, касающуюся экономики Израиля, а также ипотек Израиля. Меня зовут Владимир Шлифер, как я сказал. Буду рад на ваши, если вы дадите вопросы через Facebook или же YouTube. Давайте посмотрим, есть ли у нас в YouTube уже эфир. Вот, я смотрю, вот эфир уже пошел. Люди начинают потихонечку собираться. Окей. Вот, давайте посмотрим, видите ли вы меня в эфире Фейсбука. Ин, напиши мне, пожалуйста, что у нас все в порядке. И мы начнем. У нас есть очень много интересных тем. Также темы, касающие то, что вы любите. Обманы и так далее, и тому подобное. Посмотрим, что меня видят на втором конце. Или поставьте мне какой-то лайк, чтобы я понял, что меня видно. Потому что я пока не понимаю, вы меня видите или нет. Все ли в порядке? Так. Вот. Ахат. Да, я вижу, что все видно. Все нормально. И мы начинаем. Давайте посмотрим микрофон, чтобы был чуть поменьше. Вот так вроде получше. Вот. Итак, первая тема, о которой мы начнем говорить сегодня, это, как всегда, изменение учетной ставки. Вот всегда я начинаю с процентов, с учетных ставок, с инфляцией. Итак, вы знаете, я, можно сказать, что проиграл. Я вот в августе вел эфир на иврите, и я сказал, что вот я не знаю, я не думаю, что учетная ставка упадет, так мне казалось с того момента. Но вот сейчас, когда уже все произошло, я понял, о чем думал казначей Банка Израиля, что он тут сделал. Давайте об этом поговорим. Во-первых, он уронил учетную ставку на 0,25%. Ура, господа, учетная ставка снова понизилась, все классно, все хорошо. Это значит, что все ипотеки, которые у вас по правилу, резко понизятся с следующего месяца. В следующем месяце вы увидите немножко падение в платеже, как правило, со 100 тысяч шекелей это примерно 13-14 шекелей, там, если мы берем 20-25 лет, да, вот, и, но это уже не первый раз такое понижение, поэтому люди, у которых есть часть прайма, должны ощущать буквально понижение выплаты ипотек, и это хорошо, это классно, вот, теперь, что же здесь случилось? С одной стороны, что случилось? В общем, то, что случилось, что в августе проценты по ипотекам поднялись резко. И вот второй вопрос, а почему же проценты по ипотекам поднялись в августе? И я вам отвечу. Дело в том, что Банк Израиля поменял проценты Алимут-Он. Алимут-Он, вот я не знаю, как это по-русски, может это называться отношение резерва, я перевожу уже с английского языка, как такое. Значит, что это такое? Давайте я вам объясню. Вот вы когда вы берете суду, ипотеку в банке, то каждый банк должен отложить какую-то сумму, вот раньше это было 10%. Допустим, если клиент берет ипотеку в 1 миллион шекелей, 100 тысяч шекелей, этот частный банк откладывает, переводит в Банк Израиля на счет и закрывает их, он не может ими пользоваться. И Банк Израиля их держит. Вот. Теперь, что случилось? То есть банк получил, дал суду на миллион, 100 тысяч шекелей у него удержали. Теперь случилось то, что Банк Израиля увеличил вот эту выплату. Он говорит, окей, сейчас, если ты крупный банк, ты будешь откладывать не 10%, а 12,75%. То есть вместо 100 тысяч, 125 тысяч с миллиона. Соответственно, банки начинают зарабатывать меньше денег. Они дали суды. Да? А это уже, я надеюсь, многие из вас знают, что если мы все пойдем в банки и попросим наши деньги обратно, то мы этих денег не получим, потому что банки выдали суды на эти деньги, да, и намного больше, там, в 8-10 раз. Вот у нас здесь вот сейчас чуть меньше, чем 10 раз получается суды по Машканте. И получается ситуация, при которой банки зарабатывают меньше. Что они сделали? Они перекинули это на нас, на жителей. И поэтому проценты, так как они стали меньше зарабатывать, они повысили свои проценты прибыли, свою часть.
То есть они, деньги, которые мы берем в долг у банка, они сами берут их в долг у Банка Израиля или на бирже. Соответственно, они добавили вот эту часть, вот этот мирвах на иврите, процент, который они добавляют, как процент своей прибыли. Они ее добавили. Соответственно, все машканты резко подросли. И притом так нехило. Ну, это произвело какой-то фурор такой. В августе у нас часть клиентов даже решила не брать машканту. И если у вас, допустим, вот в этом месяце постоянные проценты, я говорю про постоянные проценты в основном, они, извините, они еще остались дороже, хотя прайм опустился, да, но прайм автоматически опускается, а постоянные проценты до конца не опустились. И я думаю, что в следующем месяце мы увидим сподвиги в более дешевую сторону. То есть, с одной стороны, Банк Израиля понизил процент, с другой стороны, повысил алимутон. И эти факторы, они как-то вот... Ну, мы пока находимся в процессе, да. Я думаю, что в следующем месяце мы увидим, как отреагирует рынок. Но я думаю, что рынок отреагирует на то, что проценты понизятся, это то, что должно быть. Но это не то, что банк понизит свой процент прибыли, он уже зафиксировал. Просто это алют гиюз, деньги, которые банк берет у Банка Израиля, они станут дешевле. И, соответственно, сам банк сможет дать вам проценты дешевле. Поэтому, если у вас есть ипотека, конечно, желательно ее отложить на следующий месяц, если вы это можете. Если нет, то можно взять в этом месяце. То есть, это же дилемма касается мигзуру машканты. То есть, можно начать работать в этом месяце, нет проблем, можно начать работать. Но саму ипотеку желательно брать в следующем месяце. По крайней мере, подождать, посмотреть до конца месяца, что будет. Это то, что я хотел вам сказать. А я напоминаю всем задавать вопросы в прямом эфире. У нас есть как Facebook, так и YouTube. Также нас можно слышать, скорее всего, на 106FM. Мевшиш ФМ на иврите, и там вы можете нас слушать. Так, что может происходить сейчас в ипотечных судах? Вот я вам сказал, что будут изменения, я надеюсь, в лучшую сторону. А там уже как будет, то есть если начнется вот политическая нестабильность и военное положение, то это, конечно, не идет на пользу, не идет на пользу нам, имеется в виду ипотека. Ну, там посмотрим, что там будет дальше. Теперь также изменяется система условий выдачи ипотек с 1 октября. Вступает реформа, которая ухудшает возможности взятия таких суд, как Аль-Вали, Хольматара, в общем. И там будет тяжелее их взять. То есть я могу вам примерно расписать, как это считается, но сейчас на это будет смотреть более тяжелее, и не все люди смогут получить эти суды. Вот что важно. То есть здесь я вам сказал бы, если у вас вы хотите взять суду к машканте и записать это на машканту, то нужно делать быстрее. Возможно, в следующем месяце вы это не получите, потому что условия ухудшатся, и считать будут по-другому. Ну, опять-таки, это тоже не конец света, можно, может, что-то рассмотреть, что-то сделать, но в общем положение, вот в Аль-Ваот Лихольматара, они станут хуже. Это то, что вот я хотел сказать. Ну и вот следующий вопрос, стоит ли сейчас не брать условия, связанные, привязанные к индексу цен, когда инфляция резко понизилась. Я вот напоминаю, инфляция с начала года в районе 1.5%, годичная инфляция тоже 1.5%. В принципе, Банк Израиля пришел к своим целям, а цель его держать инфляцию от 1 до 3%. Ну, они стараются от 1 до 2%. И пока... Извините меня с голосом, что-то не то. И пока они держат эту инфляцию вот в этом русле, все нормально, все хорошо. И да, можно подумать, брать ипотеку, привязанную к индексу цен. Ну, как я и говорил, это опять очень индивидуально, но опять-таки постарайтесь не больше 15 лет. Если у вас постоянный процент или перемены привязаны к индексу цен до 15 лет, это как-то еще нормально, можно с этим жить.
Но если вы берете это на большее количество лет и не думаете возвращать в ближайшее время, вы увидите картину, при которой ваша ипотека не будет падать, даже с учетом того, что маленькая инфляция. То есть, если вы взяли там на 30 лет, как люди берут, то первые 14 лет, скорее всего, примерно, она не будет вообще опускаться. То есть, что значит не опускаться? Имеется в виду, что вот вы взяли, допустим, привязанное к индексу цен на 300 тысяч шекелей на 30 лет. Так вот, ближайшие 14 лет, вы придете через 14 лет, у вас, скорее всего, долг будет те же самые 300 тысяч шекелей. Я это имею в виду. То есть ежемесячная оплата, она так и так не опускается, она остается то же самое, но тело кредита, фонд, который вы взяли, он должен падать. Вы должны смотреть на отчеты банка и видеть, что вы оплачиваете, и каждый месяц у вас тело кредита падает. Ну, хотя каждый год. Я стараюсь говорить, чтобы каждый год люди смотрели в эту сторону, так как это важно очень. Это реально очень важно. И если этого не происходит, это большая проблема. Ну, я вам дам пример. Вот сейчас ко мне пришел человек, он прислал мне документы, я, кстати, еще не рассмотрел их, из Батьяма. Он взял кредит в 2020 году. В принципе, были неплохие проценты в тот момент, неплохие условия. Он взял привязанный к индексу цен. Так он взял 380 тысяч. Сегодня должен уже 404 тысячи. То есть, мало того, он платит, сколько, 6 лет. За 6 лет ничего не упало. Фонд, тело кредита не упало, а даже поднялось. И это очень больно, когда ты меняешь процент. А сейчас они ему повысили эти проценты. Это, если я вам когда-то объяснял, что как и чего составляет переменный процент. Переменный процент состоит из какого-то якоря, это какая-то формула, на иврите называется Оген, который дает Банк Израиля. Это в основном... Эта формула показывает процент прибыли по облигациям государством на бирже. И плюс еще надбавка есть банковская. То есть эта формула, за эту формулу отвечает Банк Израиля, она изменяется в течение какого-то времени, раз в 5 лет, вот когда он говорит переменный, каждые 5 лет. Вот раз в 5 лет смотрят на эту формулу и говорят, какой там процент. То есть формула плюс надбавка банка является ваш ежегодный процент, который вам дают. И что случилось? Случилось то, что в 20-е годы этот Оген, якорь, да, формула банка, она была около нуля и даже меньше нуля, она в реальных цифрах в некоторых банках. А надбавка была очень большая, и поэтому люди брали там 2,5%, 3,5% там, или 1,5%, зависит от того, в каком году вы брали что. А то, что случилось, допустим, они заключили сделку с банком, допустим, значит, это формула плюс 3%, она была 0, и человек платил там 3%, например. Сейчас ребиты Банка Израиля резко поднялись, и по облигациям тоже. Получается, что Оген равен, допустим, 2%, и тогда плюс 3, то есть человек платит 5% сейчас. А на рынке можно получить намного дешевле, потому что вот эта надбавка банка сегодня ниже, проценты выше, но надбавка банка ниже, и она увеличивается. Чем ниже будет процент учетной ставки, тем выше банк повышает свои надбавки, сколько он должен, ну, сколько он берет себе. И, скажем так, это не совсем правильно, но где-то, ну, скажем, 99% это правильно, поэтому для того, чтобы вы поняли. И получается ситуация, что сегодня, да, вы можете поменять ипотеку, и процент будет немножко выше, но в общем, если мы посмотрим на картину, если вы берете переменные проценты, когда они будут меняться в следующий раз, и, допустим, проценты упали, они упадут, станут еще ниже, то у вас ипотека станет существенно ниже. В принципе, это то, что я и сделал. Вот я дам вам пример свой. У меня было переменные каждые 5 лет, и в 2025 году, в январе месяце, они поменялись. Я поменял эти условия, и тогда они были под 4.9 или 4.8 я закрыл. Сегодня условия резко поменялись, то есть учетная ставка упала, но у меня добавка банка была очень самая низкая, потому что я был на пике рынка.
И сегодня я закрыл это под 4%, даже чуть меньше, себе Машканту. То есть она автоматически перезакрылась. Но те люди, которые закрывают сегодня, они закрывают немножко дороже, потому что банк добавил немножко вот в свою надбавку. Я надеюсь, что вы поняли. Я не знаю, как это вот так вот по радио объяснять, насколько это понятно и насколько это не сухо звучит. Если есть вопросы, пожалуйста, спрашивайте. Буду рад ответить. Вот. И смысл в том, что да, можно брать привязанно к индексу цен, только нужно смотреть, на сколько лет. И это очень индивидуально. Но давайте раскроем несколько примеров, что можно сделать. Допустим, приходит ко мне человек и говорит: смотри, я беру ипотеку, я беру ее на короткой дистанции. Но если я вижу, что это короткая дистанция, и человек может позволить себе в будущем увеличить платеж, это важно, потому что если вы берете индекс цен, он все равно положительный, это значит, что ваш платеж увеличится с годами. И мы смотрим, насколько он может увеличиться. Если человек говорит, да, меня это устраивает, то можно попробовать сделать какие-то варианты с индексом цен. Я не сказал, что это правильно для всех, но это есть возможность. Альтернативная возможность брать ипотеку, не привязанную к индексу цен, но там проценты дороже уже сегодня. То есть, допустим, давайте представим положение, что инфляция будет на рынке в районе нуля ближайшие 3 года. Тогда этому клиенту, наверное, выгодно взять привязанную к индексу цен, так как если в ближайшие 3 года инфляция будет около нуля, то он заплатит меньше процентов банку. И тело кредита у него упадет через 3 года. То есть есть здесь... нужно смотреть, что происходит. Все очень индивидуально. Понятно, если человек наберет на 30 лет, я бы подумал дважды, брать ли это или нет. То есть не дважды, а трижды. Ну, потому что это... Мы смотрим в года, и в годах это становится, как правило, неинтересно относительно сегодняшнего положения. Итак, я смотрю, задаете ли вы какие-то вопросы. Вот, вопросов нету. Давайте посмотрим в YouTube. О, в YouTube добавилось люди, не рад. Вот. Ну что, едем дальше. Мы говорили про инфляцию. Стоит ли сегодня взять больше прайма, так как он существенно понизился? Можно заметить, что многие советники, я тоже в том числе, год назад перестал давать вообще прайм. Ну, потому что было уже совсем невыгодно. Прайм был существенно выше, нежели другие программы. А есть программы на рынке переменных процентов, которые они синхронизируются с праймом, но дешевле. Понимаете? И относительно того времени, когда мы брали, уже было невыгодно брать прайм. И спрашивается вопрос, стоит ли сегодня брать условия по прайму? Если вы берете по нормальным процентам, а это прайм минус 0,8, может быть минус 0,7 или 0,9, в зависимости, как вы договорились с банком, то стоит. А если вы берете в районе прайма, то надо подумать. Это зависит от того, как банк на вас смотрит. И иногда зачастую бывает, люди идут сами и получают условия намного хуже. И, ну, вот здесь нужно будет посмотреть, как все, опять-таки, подается индивидуально, но стоит ли брать прайм или нет. Я считаю, что да, стоит. Но перед тем, как вы берете, опять мы смотрим, что может произойти, если он снова пойдет наверх, и насколько он может повыситься, если учетная ставка повысится, например, на 7%. Насколько повысится ваша ежемесячная выплата. И если вот вместе, вот в синергии с праймом вас все это устраивает, то, конечно же, можно это взять. И я, да, беру клиентам прайм. Мало того, есть банки, которые дают хорошие условия по прайму. Можно получить даже в некоторых прайм минус 1.1. Есть это мифца, так называемая. Мифца, очень любимое слово для израильтян. Скидка, акция, как сказать по-русски. Вот, и поэтому, да, можно будет посмотреть. Я вот каждый раз смотрю, есть ли есть вопросы. Вопросов нет. Здесь тоже вопросов нет. Хорошо, смотрим дальше. Ну вот про прайм мы поговорили, обязательно смотрите, как будет изменяться ваша ипотека в будущем, как отреагируется платеж. Вот, и оттуда уже планируйте, сколько вы берете прайма. На самом деле люди распределяются на две части. Те, которые
любят опасности, любят риски, и те, которые ненавидят риски. И иногда ко мне приходит человек и говорит: ой, я ненавижу риски, я не хочу это вообще, не хочу это знать. Я ему объясняю, чем-то чревато, потому что каждое наше решение, оно чревато как положительными сторонами, так и отрицательными. И он говорит: знаешь, что вот я вот решил, что вот мы идем по этому пути, и мы уже точно идем по тому пути, который подходит для этого человека. Но бывают люди, которые любят риски и говорят: не, я хочу все правильно. Ну, вот я тоже его пытаюсь успокаивать. Говорит: подожди, подожди, давай немножко это распределим, сделаем как-то полегче. Вот. И уже посмотрим, что можно сделать. Так, следующий вопрос, седьмой, который я себе завел. Что делать, если оценщик дал заниженную оценку относительно цены квартиры? Значит, сегодня состояние таково, что цены на квартиры во многих районах упали или падают, стали дешевле. И мы можем наблюдать, что оценщики, которые оценивали эти квартиры там 2 года назад, на сегодня оценят их дешевле. Ну, тут недавно далеко уходить. Можно посмотреть в район Герцли, новые районы, где были Михерон и Миштакен. Сейчас часть квартиры выходит на продажу. Вот буквально год назад 5-комнатная квартира там стоила 5 миллионов. Сегодня в районе 4,5 миллиона. Вот сделки, которые завершены, я вот недавно проверял. Также это касается Хайфы, это касается многих районов по стране, в общем, всей страны. Теперь... Что делать, если вы взяли оценщика, и оценщик оценил квартиру ниже того, как вы договорились с продавцом? Существует два пути решения этой проблемы. Ну, не два пути. Первый путь – вы взяли оценщика до того, как вы купили эту квартиру. Тогда вы можете подойти к продавцу и сказать: смотри, дорогой, я тебя очень люблю, уважаю, ты тоже меня уважаешь, значит, мы уважаемые люди, но цена квартиры, оценщик оценил ниже, давай открыть снова этот ящик цены и поговорить с ним о цене. А дальше уже решать по вашему усмотрению. Это вариант, когда вы до покупки квартиры, вы можете с ними еще торговаться. И этот вариант приветствуется. Давайте посмотрим другой вариант. Вы купили квартиру, а теперь берете оценщика. В этом случае и оценщик оценивает ниже. Ну, смотрите, это можно сказать, что немножко попадалово. Почему? Потому что если вы берете максимальную ипотеку 75%, банк даст ипотеку от суммы оценщика наименьшую из них, или от суммы договора, или оценщика наименьшую из них. Если оценщик оценил ниже, то он даст 75% от оценки ниже, и вам надо будет добавлять личный капитал. Я не думаю, что продавец будет идти к вам навстречу по этому поводу. Либо есть второй вариант. Вы можете попросить у банка другого оценщика и сказать ему одну проверку от другой оценщика и заплатить второй раз оценщику, который придет, и ну, заведомо надо с ним поговорить и понять, может ли он оценить выше ту или иную квартиру. У меня когда-то давным-давно был такой казус в Харише. В Харише дело в том, что есть... Был когда-то построен больше, по-моему, 600 единиц жилья, которые были построены через проект Квуцат Рахиша. Это такой кооператив, да, когда все люди собираются в складчину и покупают площадку и строят там квартиры. Это все очень хорошо, но эти дома оценивались оценщиками ниже, нежели дома, которые сдали подрядчики. И был дом, который построил какой-то подрядчик. Я уже не помню, какой это было, лет 6 назад мы делали эту сделку. Так вот, этот дом находился вокруг домов, которые построил вот этот кооператив Квуцат Рахиша. И пришел первооценщик и оценил эту квартиру существенно дешевле, нежели той цены, которую просил продавец. И продавец не стал уступать. Соответственно, это был мой клиент, поэтому это было до договора, и клиент не попал на деньги в этом случае. Мы долго думали, что делать. В конце концов, наняли второго шамая, который оценил так, как это надо. И он дал объяснительную, почему первый оценщик сделал ошибку.
А почему он сделал ошибку? Очень просто. Потому что он посмотрел на среднестатистические цены в районе. А среднестатистические цены в районе были намного дешевле, потому что в основном квартиры были, как я вам сказал, от кооператива. И это привело к его более к низкой оценке. Но этот оценщик, вот, которого мы взяли, он именно знает этот район. Он знает эти дома. Он работал там. И он дал объяснительно, сказал, так как этот дом построил подрядчик, а не вот этот кооператив, значит, он стоит дороже, и нужно смотреть на цены похожих домов с похожим видом строительства. Вот как вариант я вам дал возможности, если, не дай бог, вы попали в такую ситуацию, вот что можно предпринять в этом случае, что можно сделать. Вот, давайте посмотрим, если есть вопросы еще раз в эфире. Я вот вниз опущу. Вопросов ваших нету. Вот, поэтому мы едем дальше. Окей, мы говорили про оценщика. Теперь, можно ли взять машканту на квартиру родителей? Очень частный вопрос молодых ребят, которые хотят купить квартиру. Ответ – да, можно, но это не совсем машканта, это альвали хольматара. Кто обычно спрашивает такие вопросы? Ребята, которые приходят, хотят купить квартиру, у них не хватает денег для того, чтобы купить ту квартиру, которую они хотят, а родители хотят помочь, но у них нету наличных денег. И они говорят, окей, хорошо, возьми мою квартиру в долг и будешь платить, значит, по судам, возьмешь себе квартиру. Это все очень хорошо, это все возможно, но вы должны понимать, люди обычно забывают, что за квартиру, которую вы взяли вот, в залог родителей, а там тоже есть какая-то суда. Ее тоже нужно платить. И, как правило, проценты там будут выше, нежели по машканте. То есть люди-то не понимают обычно, почему выше. Я же даю в залог квартиру. Да, я понимаю, но это наличные части, это берут родители как бы. И надо брать это на родителей. Теперь, соответственно, требуются страховки на родителей. Если люди уже в возрасте, соответственно, страховка будет дороже. Вот, и тут начинаются, значит, вот нюансы, да, это возможно, но нужно смотреть обстоятельства, и, как правило, если это молодая пара, они в начале жизни, у них еще нет больших зарплат, и они не могут себе позволить такое сделать, купить. Это первый вариант, который я вам рассказал, очень часто встречается, поэтому ответ «да, возможно», но нужно смотреть, сколько это будет вам стоить, и сможете ли вы платить это относительно вот решений, ну, отношений Банка Израиля. Сможете ли вы от зарплаты отчислять вот все эти деньги и сможете ли вы дожить после этого? Вот. Это первый вариант. Второй вариант. Иногда приходят люди и говорят, слушай, я покупаю квартиру, я хочу ее купить, она стоит намного дешевле рыночной цены, но на нее невозможно взять ипотеку. Почему невозможно взять ипотеку? Как правило, это юридические проволочки в этом доме. Ну, например, нету ТАБУ. ТАБУ, это, напоминаю, запись в земельном кадастре, есть какая-то запись, но эта запись не устраивает банка, потому что это не аморфная какая-то запись, там, может, непонятно, где находится квартира. И поэтому человек говорит, окей, хорошо, я хочу все равно хочу купить эту квартиру, а ипотеку мы запишем не на эту квартиру, а на другую квартиру, которая у меня уже есть, а там выплачено, там хватает денег. Вот, как вариант. Да, такое тоже возможно. Вот. Так что смотрите, что вам лучше. Я недавно, ну, следующий вопрос, который я хотел говорить, это то, что так, одну минуту, у нас тут какие-то неполадки. Я надеюсь, что меня все слышно и видно. И все нормально. Значит, я увидел статью в экономическом журнале о том, что суд по разделу имущества решил не отдавать мужу
часть квартиры, которая была записана на его жену до того, как они поженились. И почему? Значит, давайте напомним. Когда вы покупаете недвижимость, если это особенно касается людей, которые, вот, допустим, они женятся, у них есть квартира, а у второго супруга нету. Или же наоборот, там, ну, или же неравное количество денег ввода в квартиру происходит. Допустим, жена дает все личное участие, а муж приходит только с зарплатой. И они хотят поделить немножко эту квартиру по-другому. Или там они оба приходят с зарплатами, как у меня было недавно, а жена еще дает личное участие, как вариант. Теперь смотрите, что происходит. Значит, если вы вышли замуж или женились, и вы не подписали брачный контракт о разделе имущества, то все имущество, которое было приобретено до того и после того, как вы поженились, делится пополам. Это очень серьезно. И это большое попадало. Значит, и очень много мошенников существует на этой почве. Я лично знаю, ну, я сейчас сразу с головы вытащу 5-6 штук. То есть случаи, которые были у нас, происходили на моих глазах. Поэтому всегда стоит сделать брачный контракт. Но иногда бывают случаи, когда невозможно сделать брачный контракт, потому что вторая сторона отказывается подписывать или еще что-то в этом роде. Поэтому что можно сделать? Можно, допустим, когда это происходит, вот здесь вот в этом случае мама купила квартиру на имя дочки для того, чтобы не заплатить налог 8% и взяла ипотеку на себя. Окей? То есть дочка является номинально хозяйкой квартиры, мама является номинально хозяйкой ипотеки. Такое можно сделать. Вот, нет проблем. Это первое. Второе, мама записала с дочкой брачный, не брачный контракт, а контракт, как будто она выдала дочке суду. Суду на уровень тех денег, которые вложила мама в эту квартиру. А вторая часть была взята ипотекой. В-третьих, мама нашла этого будущего, ну, мужа, который они должны были пожениться, сказал ему в письменном виде, что эта квартира не является общим имуществом их новой семьи, и он об этом подписался. Муж подписался. Но потом, когда они начали разводиться, он потребовал половину этой квартиры, и суд признал, что это делать не стоит. Я почему рассказываю этот момент? Потому что я озвучивал эту тему неоднократно в эфире, и хотел вот показать наглядный пример, как мама все-таки получила обратно свою квартиру и свое имущество. Потому что она делала все правильно. Она подписала договор о том, что дочка взяла у нее суду. И все остальное также подписала будущего супруга до того, как они поженились. И она оставила квартиру себе, сохранила свое имущество. Очень важная тема. Вот. У меня был случай, когда ко мне позвонила женщина. Какой вид мошенничества в этом случае может быть? У нее была квартира. Квартира была в Нэшере. И у нее появился молодой человек, кавалер, который сказал: окей, давай поженимся, квартира твоя. И они даже подписали брачный контракт, что квартира ее. Но квартира была в старом доме, и там что-то им не очень понравилось. Говорит: давай, знаешь, что вот сейчас ты берешь, продаешь эту квартиру, и стоимость, а там квартира была без ипотеки уже, стоимость вот этих денег, которые ты получаешь за квартиру, является, это большой костяк от стоимости новой квартиры. И мы берем машканту, которая меньше 50% от стоимости квартиры новой, и покупаем новую квартиру. Давай ты продашь эту квартиру, и мы с тобой вместе купим, старую квартиру продаешь, и мы вместе покупаем новую квартиру. Где могла быть беда? Все было прекрасно, и человек подписал брачный контракт. Она сказала: да, подходит, и провела это дело. Но дело в том, что в тот момент, когда она купила эту новую квартиру, этот человек тут же с ней развелся, пошел и начал разводиться. И подал требования на дележ имущества, так как это была уже не та квартира, на которой был брачный контракт, да, а новая квартира, которая была куплена вместе, совместным трудом, то все делится пополам.
То есть, допустим, если квартира стоит 2 миллиона, машкант на ней, допустим, 1 миллион шекелей, то этот 1 миллион шекелей, который остаток от машканты, он делится 50 на 50. И так он выиграл 500 тысяч шекелей. Теперь, если вы, опять-таки, вышли замуж и подписали брачный контракт, и сейчас вы начинаете покупать новую квартиру, и вам говорят, давай продай старую, так хорошо, можно зайти в новую квартиру с новыми правилами. А какие правила? Вот в этом случае, допустим, женщина дала 1 миллион шекелей.

фактически, де-факто, мужу должны было принадлежать всего лишь 25% от квартиры в ее случае. А тут попался Альфонс, который провел вот этот трюк и украл у нее, я могу сказать, что украл, да, украл у нее деньги. Вот, обратите на это внимание, вот это мы, кстати, не обсуждали никогда. Давайте посмотрим, есть ли еще вопросы. Вопросов нету. Едем дальше. Итак, мы с вами обсуждали суд раздела имущества и пуйкоах-специфи. Тоже постоянная тема, о которой я говорю, и сейчас у меня вот как раз есть человек попал. Сейчас вот мы эту проблему будем решать. Расскажу историю. Я раньше говорил, если вы хотите приобрести квартиру, и продавца нету в Израиле. Бывает зачастую, продавцы живут за границей или же в какой-то третьей стране, и они говорят, окей, хорошо, у меня есть доверенное лицо. И пишут доверенность на какого-то человека. Это простая, из-за простой доверенности вы не можете получить ипотеку. То есть вы можете взять, купить квартиру по простой доверенности, но взять ипотеку по простой доверенности вы не можете. Должна быть специальная доверенность, в котором должны указаны быть как имена продавцов, так и имена покупателей, а также точные адреса, включая гуш-хелька, самой недвижимости. В этом случае, что случилось на самом деле? Ко мне обратился клиент. Я хочу купить квартиру. Хозяин квартиры находится за границей, живет в Германии. Я требую у адвоката продавца ипуйкоах-специфи, так это называется на иврите. Адвокат-продавец сопротивляется, говорит нет. Я говорю, если нет, сделки нет. Я не захожу на такую сделку. Он сказал, хорошо, начинает присылать мне документ, который абсолютно не подходит к этому делу. Я говорю, этот документ не подходит, подписывай как надо. Хорошо, в общем, в конце концов, начинается какой-то спор, и адвокат покупателя говорит, я не хочу работать с этой квартирой. Не хочу, мне невыгодно. Квартира дешевая, гонорар небольшой, а этот адвокат, он из меня тянет всю кровь. Маленькая сделка, неинтересно. Ну, уходит со сделки. Приходит другой адвокат этого покупателя. Начинает сделку. Адвокат хороший, нормальный парень, все нормально. И в процессе он требует этот документ снова. Адвокат продавца говорит, да, я готов дать тебе этот документ. Со мной уже никто не разговаривает. Я сказал, все, я с ним уже не разговаривал. Я ему сказал, что надо. Вот что хочет, пусть разговаривают с адвокатами. Что со мной спорят? Спорить бесполезно. То, что это документ, который нужен. В процессе адвокат покупателя пересылает ипуйкоах-специфи адвокату продавца и требует его подписать. Адвокат продавца говорит, что он подписал клиента, нотариально заверил и пересылает эту заверенность обратно адвокату продавца. Вроде бы не было проблем, все нормально. На основании этих документов делается сделка. И сейчас, открывая документ ИПИКОХ, я обнаруживаю, что в этом ИПИКОХе, в этой доверенности нету имя покупателя. Нету имя покупателя. Там не записано. То есть он сделал, как он хотел. Соврал адвоката второй стороны, покупателя. Адвокат второй стороны не проверил этот документ, который был подписан. Сейчас мы находимся на основании того, что 3 банка отказали выдавать ипотеку. Что я делаю в этом случае? Ну, короче, там уже письма идут адвокату продавца, что он, во-первых, он обманул нас. Он что-то сказал, что он это сделал, но это не сделал. Он изменил условия договора, вот этот ИПКОХ, и не сказал продавцу, не сказал никому. Я не знаю, как будет развиваться эта история дальше. Он сегодня ко мне позвонил и слезно требовал, чтобы я дал юридического советника банка. Он хочет с ним сам поговорить. Я сказал, ради бога, я дам телефон банка, пусть делает, что хочет. Но мне нужен тот документ, который нужен. Как он с ним закроет, мне все равно. Но это его проблема, его косяк, и здесь реально пахнет судом. Возможно, даже сделка, не дай бог, будет расторгнута. Ну, сейчас мы будем этот проект...

вопрос решать. Я в дальнейшем расскажу вам, что там происходит дальше. Ну, вот это то, что происходит сейчас. Так что смотрите, то есть смысл в том, что у меня были такие случаи, когда адвокаты второй стороны обманывали, изменяли договор, и адвокат покупателей попадался на то, что недопроверял. Поэтому будьте внимательны, что вы там подписываете. Это очень важно. Еще один момент, который я хотел вам рассказать, вот на что можно попасть. Вы приходите в дом, это для людей, которые ищут дома, хотят купить частные дома. Это со мной случалось, это бывает редко, но бывает. Вы приходите в дом, вам нравится этот дом, дом пустой, в нем никто не живет, он старый. Есть большая площадь, ну, земля. Там был, ну, в конкретный случай, там было полдунам земли, это 500 метров. Вот, вы хотите его купить, все нормально, вы заключаете договор, но в документах Нецахтаба указано хозяин, есть какой-то хозяин. Хозяин — это Яруша, как правило, это человек, который принял в наследство этот дом. Но вверху там этого дома есть маленькая пометка, называется УАКФ. УАКФ — это есть такая организация иорданская, которая управляет землями Эль-Акце. Но также УАКФ — это святая земля, намоленная земля. Давайте смотреть, что происходит в этом случае. То есть в этом случае вы построите, или этот дом, там старенький домик, он хотел построить себе, расширить его, построить новый дом и жить в новом доме. И человек попал на 3 года, когда он ничего делать не мог. 3-4 года он не мог строить там вообще, не мог подать разрешение на построить. Что такое УАКФ? Дело в том, что в этом доме жил пожилой дедушка. Было ему очень скучно. И он решил, что было бы неплохо, так как синагога маленькая, идти далеко. А у него дом достаточно хороший в тот момент был, когда он там жил. И он говорит, а чё, в чем проблема? Давай все люди будут приходить ко мне в дом. И сделаем синагогу у меня в доме. Ну, что плохого? Сделаем синагогу в доме. Ну, сказано, дело сделано. Люди приходили, молились, все хорошо. Но дело в том, что Рабанот записал, что это земля из-под синагоги. И теперь для того, чтобы получить разрешение на строительство, нужно разрешение Рабанута. И разрешение органов вот, религиозных. Мисрада Датот, наверное, по-моему. Я не знаю, где они там получали разрешение. Ну, короче, это не так легко. А эти ребята, они говорят, ну, да, приходи через год, поговорим. Там, на Садиюн. Вот. И начинают его мучить, не дают разрешения. Поэтому, смотрите, это как бы вот вещи, которые я говорю, 90% адвокатов этого не знают. Поэтому, если вы ищете землю под застрой, смотрите внимательно в Нецахтабу, что написано. Там, да, может быть написан хозяин, но если написано УАКФ, то обычно это в правом или в левом углу наверху, маленькими буковками, то, ну, я бы на вашем месте бежал бы подальше от этой земли. Ну, в любом случае, надо брать даже специального адвоката, который специализируется по этому поводу и смотрит, что можно сделать. Вот. Это конкретный случай в городе, который очень далеко от Иерусалима, который построен был в первую алию, то есть там нету никаких святых мест. Ну, вот взяли это как святая земля и все. Вот. Последний вопрос, который мне на сегодняшний день. Обман в Харише. Ко мне сегодня на днях позвонил человек. Я смотрю, есть ли у вас какие-то вопросы. Позвонил клиент и говорит, я хочу купить квартиру, я уже записался в проект Мехир Лемиштакен в городе Хариш. Я хотел бы немножко сделать небольшое отступление, чтобы вы поняли, как это работает сейчас. То есть, если вы покупаете квартиру от Мехир Лематара, как смотрит цена? От рыночной цены они берут 2 миллиона 100 и смотрят максимальную машканту, которую можно дать. То есть, если вы пришли, вот я беру калькулятор, чтобы вам сейчас посчитать все. Потому что я еще не помню все цифры наизусть. Итак, вам оценили квартиру, что вы покупаете от Мехир Лемештакен, 2 миллиона 100. Максимальная машканта, которую вам могут дать, это 75%. Это 1 миллион 575.
А если вы пришли, и квартира стоит, допустим, 1 675 тысяч шекелей, то вы можете, если вам позволяют ваши доходы, заплатить 100 тысяч шекелей, а все остальное, 1 575 тысяч, взять машканты. Если вы пришли, и ваша квартира стоит 1 775 тысяч шекелей, то вам надо будет дать 200 тысяч, и 1 575 тысяч вам дадут машканты. Понятно? И так до 2 миллиона 100. Ясно, да, картина? Это как обычно идет. Но параллельно, симультанно, должен соблюдаться еще одно правило. Это правило, что рыночная цена должна быть не ниже, то есть она должна быть тоже на высоте. То есть она должна быть выше, чем то, что вы купили квартиру. И, то есть имеется в виду, допустим, вы покупаете квартиру за 1 675 000, и максимальная машканта 1 575 000, то рыночная цена все-таки должна быть 2 100 000 для того, чтобы купить эту квартиру. Потому что машканта должна быть все равно 75% от рыночной цены. В городе в Харише, как и во всем Израиле, цены опустились за последние годы. Но сейчас вышли проекты, где продают квартиру пятикомнатную за 1 650 000. Вот ко мне пришел человек, он подписал и отдал 2000 шекелей за квартиру, которая стоит 1 650 000 шекелей. Он подписался, дал 2000, он хочет ее взять. Я позвонил в банк узнать, какая рыночная цена там этих квартир. Оказалось, что рыночная цена 1 750 000-800 тысяч шекелей. Это то, что дают оценщики в этом районе в Харише. Получается ситуация, что если его квартиру оценят в 1 750 000 шекелей, рыночная цена, при которой он покупает ее за 1 650 000, напоминаю, да, ему дают скидку 100 тысяч шекелей, да, что-то там вроде, то машканта не может быть минус 100 тысяч шекелей, она должна быть максимум 1 312 000 шекелей. И тогда он должен принести из дома 337 500. Ну вот я просто считаю с вами вместе. И создается вопрос: стоит ли покупать в этом проекте, несмотря на то, что это Мехир Лиматара, эту квартиру? Я считаю, что нет. Почему? Потому что если вы сегодня идете на рынок вторичного жилья в Харише, вы где-то за 1 600 000 можете купить пятикомнатную квартиру в относительно не старом доме. Если вы не хотите, вы можете купить у подрядчика, допустим, за 1 750 000-1 700 000 в новом доме. У этого же подрядчика, возможно. Теперь, если, допустим, вы покупаете новую квартиру за эту же сумму в этом же городе, то получается ситуация, что если вы купили напрямую у подрядчика, вы можете потребовать, но сейчас обычно-то они соблюдают это, они дают всем без индексации, то есть индекс цен на стройматериалы не собирается в этом случае. Но если вы подписываете через Мехир Лемиштакен, то 100% они заведут туда индекс по стройматериалам и не разрешат вам его не платить. Не уберут этот пункт, они не разговаривают по этому поводу. Но тогда создается ситуация, при которой вам становится невыгодно, потому что это не конечная цена 1 650 000. А вот мы там посмотрели, вы принесете, значит, ваш долг будет примерно 1 300 000, там получается надбавка 100-120 000 шекелей по индексу цен. То есть тогда эта цена не 1 650 000, и если вам в конце строительства, через 3 года, нужно добавить еще 100 тысяч шекелей, а 1 750 000, и эти 100 тысяч шекелей вы должны добавить со своего личного участия. И тогда создается картина, что, ну, это какой-то обман, и лихора, да, возможно. И, то есть понятно, что они делают все по закону, но оценщик, который оценил этот проект, он оценил его неправильно. А почему он оценил неправильно, я могу только догадываться. Ну, допустим, если мы уберем момент того, что он обманщик, если он там честно все оценивал, то в 22-м году, когда они покупали эту землю, подрядчики, в 21-м году, цена была выше. Реально выше. И он оценил эти квартиры по более высокой цене. А сейчас цена упала. И, соответственно, этот проект Мехир Лиматара невыгодно покупать. Вот в чем дело.
Поэтому, если вы выбираете проекты Михерли Матара, Михер Миштакен, смотрите на цену. А ну вот что можно сравнить? По этим же ценам продавались квартиры в Лоде. Так в Лоде цены на недвижимость на открытом рынке намного выше за такую квартиру. Соответственно, там 2,5 миллиона стоит такая, 2,100, ну, дороже намного. Соответственно, это выгодно там было покупать. А эту квартиру невыгодно покупать. Я думаю, что клиент просто уйдет со сделки и не будет покупать ее. Вот сегодня мы с ним поговорили, наверное, он от нее уйдет. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Вот. Я заканчиваю передачу, вот я уже подаю, там есть человек, который ждет следующая передача на радио Хевротия Ришон. Давайте посмотрим, нет никаких вопросов. Все, большое спасибо, это все на сегодня. Всем счастливо, всех благ. Следующая передача будет через 2 недели на иврите. Счастливо, пока.